0: осенью. Туризм. Жители России массово летят в Азербайджан на гран-при «Формулы-1». Этап королевских гонок в Баку проходит с 24 по 26 сентября, и число бронирований на эти даты в 10 раз превышает спрос в тот же период прошлого года. Такие цифры приводит онлайн-сервис «Островок». По его данным, в гоночную неделю номер в отеле в Баку в среднем обойдется в 10 300 рублей за ночь. Чаще всего туристы, летящие из России, выбирают 4-звездочные отели. 84% путешественников составляют одиночки и пары без детей, отмечает сервис. Дороги. Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16 600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12 500 километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего – свыше 26 500 километров ежегодно. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Александр Карпин. О главном. Президент Владимир Путин назвал главную задачу нового состава Госдумы – это защита интересов страны, служба народу и работа для людей. Глава государства в публичном выступлении подчеркнул, что Россия проведет выборы во всех регионах, даже в самых сложных условиях, и не отступит от принципов народовластия. Напомню, что выборы депутатов в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Новый закон. В России изменились правила допуска к управлению грузовиками, автобусами, троллейбусами и трамваями. Управлять таким транспортом теперь разрешено водителям с отсутствующими пальцами или фалангами, кистями рук или стопой. Такое решение правительство приняло после того, как Минздрав подтвердил, что люди с такой инвалидностью могут безопасно управлять техникой. В этом помогают современные адаптивные системы. Россия. Министерство труда опубликовало проект производственного календаря на будущий год. Те, кто трудится в пятидневную неделю в 2027-м, ждут 247 рабочих и 118 выходных дней, без учета отпусков. Новогодние каникулы в 2027-м продлятся 11 дней. Также нас ждут трехдневные выходные на День защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, День Победы и День России. Окончательно производственный календарь на 2027 год власти утвердят осенью. Туризм. Жители России массово летят в Азербайджан на гран-при «Формула-1». Этап королевских гонок в Баку проходит с 24 по 26 сентября, и число бронирований на эти даты в 10 раз превышает спрос в тот же период прошлого года. Такие цифры приводит онлайн-сервис «Островок». По его данным, в гоночную неделю номер в отеле в Баку в среднем обойдется в 10 300 рублей за ночь. Чаще всего туристы, летящие из России, выбирают 4-звездочные отели. 84% путешественников составляют одиночки и пары без детей, отмечает сервис. Дороги. Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16 600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12,5 тысяч километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего – свыше 26,5 тысяч километров ежегодно. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни. Дорожное радио.

Да, ведь может быть в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом,

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство продлило правила платного образования в России до 2032 года. Документ, принятый в 2020-м, должен был действовать до конца 2026 года. Однако теперь его пункты будут действовать еще 6 лет. Для студентов и их родителей это означает, что цена обучения по-прежнему не сможет меняться после подписания договора, за исключением индексации на уровень инфляции. Также платные услуги не могут заменять бюджетных мест в вузах. Япония установила рекорд по поставкам своих автомобилей в Россию. В июле ввоз японских машин вырос почти на 40%. Всего в страну прибыло около 24 тысяч штук. Японские авто заняли порядка 60% рынка подержанных иномарок. При этом ввоз в страну запчастей и комплектующих для японских машин сократился на 12%, приводит ТАСС данные Министерства финансов. По его информации, самой популярной моделью стала Toyota Corolla. Россияне снова смогут получить иммиграционную визу в США. Суд в Соединенных Штатах признал незаконным и отменил президентский запрет на иммиграционные визы для граждан 75 стран. В списке ограничений были в том числе Россия, Белоруссия, Казахстан и так далее. Обладатели паспортов этих стран вновь могут подавать заявления на иммиграционные визы. Напомню, что выдача иммиграционных виз по решению президента Дональда Трампа была приостановлена с 21 января. В Китае робот пробежал 100-метровку с рекордной скоростью. Человекоподобный андроид Lightning разогнался до скорости в 52 км в час и преодолел дистанцию в 100 метров за 9,32 секунды. Это на 26 секунды быстрее мирового рекорда, установленного бегуном Усейном Болтом. Рекорд был зафиксирован на тестовом забеге перед Всемирными играми роботов в Пекине. Они открылись 22 августа.
0: Транспорт.
1: Каждая третья запчасть в России может быть подделкой. К такому выводу пришли эксперты «Известий» совместно с участниками рынка. По их данным, чаще всего подделывают масла, фильтры и детали подвески. Причинами роста объемов контрафакта издание называет разрыв логистических цепочек и уход части иностранных правообладателей, а также схемы локальные до упаковки и брендирования и смещения продаж автозапчастей в интернет. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех со пути, у микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Нефтеперерабатывающие заводы начали возобновлять работу после ремонтов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что сбалансировать топливный рынок России также поможет импорт. Объемы поставок зарубежного топлива будут зависеть от потребностей и носить временный характер. В основном же покрыть потребности в бензине призваны импорт и производство топлива экологических классов Евро 2, 3 и 4. Жители России массово летят в Азербайджан на гран-при «Формулы-1». Этап королевских гонок в Баку проходит с 24 по 26 сентября, и число бронирований на эти даты в 10 раз превышает спрос в тот же период прошлого года. Такие цифры приводит онлайн-сервис «Островок». По его данным, в гоночную неделю номер в отеле в Баку в среднем обойдется в 10 300 рублей за ночь. Чаще всего туристы, летящие из России, выбирают 4-звездочные отели. 84% путешественников составляют одиночки и пары без детей, отмечает сервис. Заключенным официально разрешено получать высшее образование дистанционно. Они могут учиться заочно в вузах и колледжах через интернет. Администрация колонии обязана помогать им. Об этом Федеральная служба исполнения наказаний сообщила в ответ на запрос РИА Новости. Возможность удаленного обучения распространяется в том числе на несовершеннолетних заключенных. Главное – наличие технических условий и соблюдение правил, передает агентство. Российские фигуристы-юниоры триумфально вернулись на международную арену. На этапе гран-при все они выиграли все золотые медали. У юношей победил Лев Лазарев, у девушек София Дзепко. В парах лучшими стали Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а в танцах на льду Мария Фефилова и Артем Балов. Отмечу, это первое международное соревнование для фигуристов-юниоров из России после длительного перерыва. Выступали спортсмены в нейтральном статусе.
0: Транспорт.
1: 15 миллиардов рублей направят на развитие общественного транспорта. В России средства поступят из утилизационного сбора и пойдут на обновление автобусных парков, трамваев и электропоездов. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал в ходе совместной коллегии с Министерством транспорта. По словам министра, мощности российских заводов сейчас в 2-3 раза превышают текущий объем заказов. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Нефтеперерабатывающие заводы начали возобновлять работу после ремонтов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что сбалансировать топливный рынок России также поможет импорт. Объемы поставок зарубежного топлива будут зависеть от потребностей и носить временный характер. В основном же покрыть потребности в бензине призваны импорт и производство топлива экологических классов Евро-2, 3 и 4. Жители России массово летят в Азербайджан на гран-при Формулы-1. Этап королевских гонок в Баку проходит с 24 по 26 сентября, и число бронирований на эти даты в 10 раз превышает спрос в тот же период прошлого года. Такие цифры приводит онлайн-сервис «Островок». По его данным, в гоночную неделю номер в отеле в Баку в среднем обойдется в 10 300 рублей за ночь. Чаще всего туристы, летящие из России, выбирают 4-звездочные отели. 84% путешественников составляют одиночки и пары без детей, отмечает сервис. Заключенным официально разрешено получать высшее образование дистанционно. Они могут учиться заочно в вузах и колледжах через интернет. Администрация колонии обязана помогать им. Об этом Федеральная служба исполнения наказаний сообщила в ответ на запрос РИА Новости. Возможность удаленного обучения распространяется в том числе на несовершеннолетних заключенных. Главное – наличие технических условий и соблюдение правил, передает агентство. Российские фигуристы-юниоры триумфально вернулись на международную арену. На этапе гран-при все они выиграли все золотые медали. У юношей победил Лев Лазарев, у девушек София Дзепко. В парах лучшими стали Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Балов. Отмечу, это первое международное соревнование для фигуристов-юниоров из России после длительного перерыва. Выступали спортсмены в нейтральном статусе.
0: Транспорт.
1: 15 миллиардов рублей направят на развитие общественного транспорта в России. Средства поступят из утилизационного сбора и пойдут на обновление автобусных парков, трамваев и электропоездов. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал в ходе совместной коллегии с Министерством транспорта. По словам министра, мощности российских заводов сейчас в 2-3 раза превышают текущий объем заказов. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня Мэри Рэй «Моя любовь».
1: Когда с тобой расстаюсь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин рассказал о ситуации на топливном рынке России. Вопросы решаются, а ситуация находится под контролем премьер-министра Михаила Мишустина. Для стабилизации обстановки создана специальная комиссия. Об этом Владимир Путин рассказал в телеинтервью. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что часть нефтеперерабатывающих заводов возобновляет работу после ремонтов и начался импорт топлива в страну. В ближайшее время ситуация должна улучшиться, резюмировал вице-премьер.
0: Россия.
1: Правительство продлило правила платного образования в России до 2032 года. Документ, принятый в 2020-м, должен был действовать до конца 2026 года. Однако теперь его пункты будут действовать еще 6 лет. Для студентов и их родителей это означает, что цена обучения по-прежнему не сможет меняться после подписания договора, за исключением индексации на уровень инфляции. Также платные услуги не могут заменять бюджетных мест в вузах.
0: Интересные факты.
1: Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16 600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12 500 километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего.
0: Футбол.
1: Пятый тур чемпионата России выдался ярким. Московский «Спартак» впервые за 16 лет всухую обыграл «Зенит». 2-0 счет ударом в свои ворота открыл игрок синебело-голубых Вильмар Бариос. Грозненский «Ахмат» разгромил Ростов 4-1. ЦСКА одержал волевую победу над «Локомотивом» 3-2, а Краснодар на выезде с минимальным счетом переиграл махачкалинское «Динамо». Красивейший гол ударом через себя забил бразилец Жубал. Кубанская команда осталась лидером футбольной премьер-лиги.
0: Дороги.
1: Китай объявляет крупнейший в истории отзыв автомобилей. Под сервисную компанию попадают более 4 миллионов машин, 11 марок, в основном электрокары Tesla. Поводом стали скрытые дверные ручки. Они зачастую не срабатывают при аварии и отказе электроники, поэтому в целях безопасности автопроизводители в Китае перестанут выпускать машины с такими ручками с нового года. А на уже проданных автомобилях в рамках акции отзыва производители нанесут предупреждающие наклейки

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не живет. Три года, а так долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. Я твое море.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин рассказал о ситуации на топливном рынке России. Вопросы решаются, а ситуация находится под контролем премьер-министра Михаила Мишустина. Для стабилизации обстановки создана специальная комиссия. Об этом Владимир Путин рассказал в телеинтервью. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что часть нефтеперерабатывающих заводов возобновляет работу после ремонтов и начался импорт топлива в страну. В ближайшее время ситуация должна улучшиться, резюмировал вице-премьер.
0: Россия.
1: Правительство продлило правила платного образования в России до 2032 года. Документ, принятый в 2020-м, должен был действовать до конца 2026 года. Однако теперь его пункты будут действовать еще 6 лет. Для студентов и их родителей это означает, что цена обучения по-прежнему не сможет меняться после подписания договора, за исключением индексации на уровень инфляции. Также платные услуги не могут заменять бюджетных мест в вузах.
0: Интересные факты.
1: Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16 600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12 500 километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего.
0: Футбол.
1: Пятый тур чемпионата России выдался ярким. Московский «Спартак» впервые за 16 лет в сухую обыграл «Зенит». 2-0 счет ударом в свои ворота открыл игрок синебело-голубых Вильмар Бариос. Грозненский «Ахмат» разгромил Ростов 4-1. ЦСКА одержал волевую победу над «Локомотивом» 3-2, а Краснодар на выезде с минимальным счетом переиграл махачкалинское «Динамо». Красивейший гол ударом через себя забил бразилец Жубал. Кубанская команда осталась лидером футбольной премьер-лиги.
0: Дороги.
1: Китай объявляет крупнейший в истории отзыв автомобилей. Под сервисную компанию попадают более 4 миллионов машин, 11 марок, в основном электрокары Tesla. Поводом стали скрытые дверные ручки. Они зачастую не срабатывают при аварии и отказе электроники, поэтому в целях безопасности автопроизводители в Китае перестанут выпускать машины с такими ручками с нового года. А на уже проданных автомобилях в рамках акции отзыва производители нанесут предупреждающие наклейки и обновят программы машин. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит со свиданьицем. Вроде бы откуда новая посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный,

Бэтмен. Ну да бог ему судья, да был бы жив. Сквер листву меняет, дочка подрастает, и пусть

надеждой жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские гимнасты триумфально выступили на чемпионате Европы в Загребе. Они завоевали 28 медалей. 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых. И тем самым заслуженно заняли первое место в общекомандном зачете. Ангелина Мельникова взяла 2 золота и 2 бронзы, а женская сборная победила в командном многоборье. Соревнования стали для наших гимнастов первым крупным турниром после возвращения на международную арену. Правда, выступали они без национальной символики.
0: Деньги.
1: Средняя реальная ставка по коротким микрозаймам в России достигла 247% годовых. За год она выросла на 27 процентных пунктов, и такой рост в сфере микрозаймов до 100 тысяч рублей связан с увеличением просрочек. Доля долгов с задержкой более 90 дней превысила 1/3. Об этом «Известия» пишут со ссылкой на данные Центробанка. При этом рынок уходит от так называемых займов до зарплаты. Их доля сократилась втрое, до 18%. Напомню, что с октября на одного заемщика по закону не сможет приходиться более 2 займов с полной стоимостью. Выше 200% годовых.
0: Россия.
1: Русский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд по высотным прыжкам. В минувшую субботу он совершил свободное падение с теплового аэростата на высоте в 11,5 километров. Это на 1,5 километра превысило предыдущий рекорд польских спортсменов. Скорость свободного падения превысила 500 км в час. Через 7 с лишним минут Сергей Бойцов благополучно приземлился в Алтайском крае.
0: Мир.
1: В Казахстане состоялись первые в истории страны выборы в однопалатный парламент Курултай. Голосование провели после вступления в силу новой конституции. По предварительным данным, явка превысила 74%. На участки пришли около 10 миллионов граждан Казахстана. Окончательные итоги выборов в Центр избирком страны должен опубликовать не позднее 1 сентября.
0: Транспорт.
1: С 1 сентября автовокзалы и автостанции России смогут закрыть пункты питания и медкабинеты. Вместо медпункта достаточно будет аптечки. Это следует из соответствующего приказа Министерства транспорта. Документ вступит в силу с начала осени. Обязательными для всех автовокзалов останутся кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, а также камеры хранения. Требования к количеству таких помещений зависят от числа пассажиров. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские гимнасты триумфально выступили на чемпионате Европы в Загребе. Они завоевали 28 медалей. 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых. И тем самым заслуженно заняли первое место в общекомандном зачете. Ангелина Мельникова взяла 2 золота и 2 бронзы, а женская сборная победила в командном многоборье. Соревнования стали для наших гимнастов первым крупным турниром после возвращения на международную арену. Правда, выступали они без национальной символики.
0: Деньги.
1: Средняя реальная ставка по коротким микрозаймам в России достигла 247% годовых. За год она выросла на 27 процентных пунктов, и такой рост в сфере микрозаймов до 100 тысяч рублей связан с увеличением просрочек. Доля долгов с задержкой более 90 дней превысила 1/3. Об этом «Известия» пишут со ссылкой на данные Центробанка. При этом рынок уходит от так называемых займов до зарплаты. Их доля сократилась втрое, до 18%. Напомню, что с октября на одного заемщика по закону не сможет приходиться более 2 займов с полной стоимостью выше 200% годовых.
0: Россия.
1: Русский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд по высотным прыжкам. В минувшую субботу он совершил свободное падение с теплового аэростата на высоте в 11,5 километров. Это на 1,5 километра превысило предыдущий рекорд польских спортсменов. Скорость свободного падения превысила 500 км в час. Через 7 с лишним минут Сергей Бойцов благополучно приземлился в Алтайском крае.
0: Мир.
1: В Казахстане состоялись первые в истории страны выборы в однопалатный парламент Курултай. Голосование провели после вступления в силу новой конституции. По предварительным данным, явка превысила 74%. На участки пришли около 10 миллионов граждан Казахстана. Окончательные итоги выборов в Центр избирком страны должен опубликовать не позднее 1 сентября.
0: Транспорт.
1: С 1 сентября автовокзалы и автостанции России смогут закрыть пункты питания и медкабинеты. Вместо медпункта достаточно будет аптечки. Это следует из соответствующего приказа Министерства транспорта. Документ вступит в силу с начала осени. Обязательными для всех автовокзалов останутся кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, а также камеры хранения. Требования к количеству таких помещений зависят от числа пассажиров. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
9: Да вы нормально.
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин «Ашан. Красная птица. 12 цветов» всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
17: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
18: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
19: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
20: Дорожное радио.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако.

0: aspetto, mon amour.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин рассказал о ситуации на топливном рынке России. Вопросы решаются, а ситуация находится под контролем премьер-министра Михаила Мишустина. Для стабилизации обстановки создана специальная комиссия. Об этом Владимир Путин рассказал в телеинтервью. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что часть нефтеперерабатывающих заводов возобновляет работу после ремонтов и начался импорт топлива в страну. В ближайшее время ситуация должна улучшиться, резюмировал вице-премьер.
0: Россия.
1: Правительство продлило правила платного образования в России до 2032 года. Документ, принятый в 2020-м, должен был действовать до конца 2026 года. Однако теперь его пункты будут действовать еще 6 лет. Для студентов и их родителей это означает, что цена обучения по-прежнему не сможет меняться после подписания договора, за исключением индексации на уровень инфляции. Также платные услуги не могут заменять бюджетных мест в вузах.
0: Интересные факты.
1: Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16 600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12,5 тысяч километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего.
0: Футбол.
1: Пятый тур чемпионата России выдался ярким. Московский «Спартак» впервые за 16 лет в сухую обыграл «Зенит». 2-0 счет ударом в свои ворота открыл игрок сине-бело-голубых Вильмар Бариос. Грозненский «Ахмат» разгромил Ростов 4-1. ЦСКА одержал волевую победу над «Локомотивом» 3-2, а Краснодар на выезде с минимальным счетом переиграл махачкалинское «Динамо». Красивейший гол ударом через себя забил бразилец Жубал. Кубанская команда осталась лидером футбольной премьер-лиги.
0: Дороги.
1: Китай объявляет крупнейший в истории отзыв автомобилей. Под сервисную компанию попадают более 4 миллионов машин, 11 марок, в основном электрокары Tesla. Поводом стали скрытые дверные ручки. Они зачастую не срабатывают при аварии и отказе электроники, поэтому в целях безопасности автопроизводители в Китае перестанут выпускать машины с такими ручками с нового года. А на уже проданных автомобилях в рамках акции отзыва производители нанесут предупреждающие наклейки и обновят программы машин. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин рассказал о ситуации на топливном рынке России. Вопросы решаются, а ситуация находится под контролем премьер-министра Михаила Мишустина. Для стабилизации обстановки создана специальная комиссия. Об этом Владимир Путин рассказал в телеинтервью. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что часть нефтеперерабатывающих заводов возобновляет работу после ремонтов и начался импорт топлива в страну. В ближайшее время ситуация должна улучшиться, резюмировал вице-премьер.
0: Россия.
1: Правительство продлило правила платного образования в России до 2032 года. Документ, принятый в 2020-м, должен был действовать до конца 2026 года. Однако теперь его пункты будут действовать еще 6 лет. Для студентов и их родителей это означает, что цена обучения по-прежнему не сможет меняться после подписания договора, за исключением индексации на уровень инфляции. Также платные услуги не могут заменять бюджетных мест в вузах.
0: Интересные факты.
1: Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16 600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12 500 километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего.
0: Футбол.
1: Пятый тур чемпионата России выдался ярким. Московский «Спартак» впервые за 16 лет всухую обыграл «Зенит». 2-0 счет ударом в свои ворота открыл игрок синебело-голубых Вильмар Бариос. Грозненский «Ахмат» разгромил Ростов 4-1. ЦСКА одержал волевую победу над «Локомотивом» 3-2, а Краснодар на выезде с минимальным счетом переиграл махачкалинское «Динамо». Красивейший гол ударом через себя забил бразилец Жубал. Кубанская команда осталась лидером футбольной премьер-лиги.
0: Дороги.
1: Китай объявляет крупнейший в истории отзыв автомобилей. Под сервисную компанию попадают более 4 миллионов машин, 11 марок, в основном электрокары Tesla. Поводом стали скрытые дверные ручки. Они зачастую не срабатывают при аварии и отказе электроники, поэтому в целях безопасности автопроизводители в Китае перестанут выпускать машины с такими ручками с нового года. А на уже проданных автомобилях в рамках акции отзыва производители нанесут предупреждающие наклейки и обновят программы машин. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Да что изобрели?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
11: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
23: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские гимнасты триумфально выступили на чемпионате Европы в Загребе. Они завоевали 28 медалей. 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых. И тем самым заслуженно заняли первое место в общекомандном зачете. Ангелина Мельникова взяла 2 золота и 2 бронзы, а женская сборная победила в командном многоборье. Соревнования стали для наших гимнастов первым крупным турниром после возвращения на международную арену. Правда, выступали они без национальной символики.
0: Деньги.
1: Средняя реальная ставка по коротким микрозаймам в России достигла 247% годовых. За год она выросла на 27 процентных пунктов, и такой рост в сфере микрозаймов до 100 тысяч рублей связан с увеличением просрочек. Доля долгов с задержкой более 90 дней превысила 1/3. Об этом «Известия» пишут со ссылкой на данные Центробанка. При этом рынок уходит от так называемых займов до зарплаты. Их доля сократилась втрое – до 18%. Напомню, что с октября на одного заемщика по закону не сможет приходиться более 2 займов с полной стоимостью выше 200% годовых.
0: Россия.
1: Русский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд по высотным прыжкам. В минувшую субботу он совершил свободное падение с теплового аэростата на высоте в 11,5 километров. Это на 1,5 километра превысило предыдущий рекорд польских спортсменов. Скорость свободного падения превысила 500 км в час. Через 7 с лишним минут Сергей Бойцов благополучно приземлился в Алтайском крае.
0: Мир.
1: В Казахстане состоялись первые в истории страны выборы в однопалатный парламент – Курултай. Голосование провели после вступления в силу новой конституции. По предварительным данным, явка превысила 74%. На участки пришли около 10 миллионов граждан Казахстана. Окончательные итоги выборов в Центр избирком страны должен опубликовать не позднее 1 сентября.
0: Транспорт.
1: С 1 сентября автовокзалы и автостанции России смогут закрыть пункты питания и медкабинеты. Вместо медпункта достаточно будет аптечки. Это следует из соответствующего приказа Министерства транспорта. Документ вступит в силу с начала осени. Обязательными для всех автовокзалов останутся кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, а также камеры хранения. Требования к количеству таких помещений зависят от числа пассажиров. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
3: уноси готовенького.
2: Бжик, бжик, бжик,
3: кто на новенького?
2: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-па! Уноси готовенького! Цик-цик-цик-па! Кто?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские гимнасты триумфально выступили на чемпионате Европы в Загребе. Они завоевали 28 медалей. 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых. И тем самым заслуженно заняли первое место в общекомандном зачете. Ангелина Мельникова взяла 2 золота и 2 бронзы, а женская сборная победила в командном многоборье. Соревнования стали для наших гимнастов первым крупным турниром после возвращения на международную арену. Правда, выступали они без национальной символики.
0: Деньги.
1: Средняя реальная ставка по коротким микрозаймам в России достигла 247% годовых. За год она выросла на 27 процентных пунктов, и такой рост в сфере микрозаймов до 100 тысяч рублей связан с увеличением просрочек. Доля долгов с задержкой более 90 дней превысила 1/3. Об этом «Известия» пишут со ссылкой на данные Центробанка. При этом рынок уходит от так называемых займов до зарплаты. Их доля сократилась втрое, до 18%. Напомню, что с октября на одного заемщика по закону не сможет приходиться более 2 займов с полной стоимостью выше 200% годовых.
0: Россия.
1: Русский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд по высотным прыжкам. В минувшую субботу он совершил свободное падение с теплового аэростата на высоте в 11,5 километров. Это на 1,5 километра превысило предыдущий рекорд польских спортсменов. Скорость свободного падения превысила 500 км в час. Через 7 с лишним минут Сергей Бойцов благополучно приземлился в Алтайском крае.
0: Мир.
1: В Казахстане состоялись первые в истории страны выборы в однопалатный парламент Курултай. Голосование провели после вступления в силу новой конституции. По предварительным данным, явка превысила 74%. На участки пришли около 10 миллионов граждан Казахстана. Окончательные итоги выборов в Центр избирком страны должен опубликовать не позднее 1 сентября.
0: Транспорт.
1: С 1 сентября автовокзалы и автостанции России смогут закрыть пункты питания и медкабинеты. Вместо медпункта достаточно будет аптечки. Это следует из соответствующего приказа Министерства транспорта. Документ вступит в силу с начала осени. Обязательными для всех автовокзалов останутся кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, а также камеры хранения. Требования к количеству таких помещений зависят от числа пассажиров. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей и жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
17: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Букет для учителя на 1 сентября обойдется в среднем в 3250 рублей. К такому выводу пришли аналитики маркетплейса FlowWow. По их прогнозам, цены на цветы к 1 сентября должны остаться на уровне средних августовских показателей, если не покупать букет в последний момент. В топе предпочтений – розы, хризантемы и альстромерии. При этом все чаще родители школьников выбирают не обычные букеты, а сладкие наборы, подарочные сертификаты и растения в горшках.
0: Мир.
1: Россияне вновь смогут получить вид на жительство в США. Американский суд признал незаконным и отменил президентский запрет на иммиграционные визы для граждан 75 стран. В списке ограничений были в том числе Россия, Белоруссия, Казахстан и так далее. Обладатели паспортов этих стран вновь смогут подавать заявления на иммиграционные визы. Напомню, выдачу таких документов американский Госдепартамент ограничил по указанию президентской администрации США с 21 января этого года.
0: Туризм.
1: Жители России массово отправятся в Азербайджан на гран-при «Формулы-1». Этап королевских гонок в Баку состоится с 24 по 26 сентября, и число бронирований на эти даты в 10 раз превысило спрос в тот же период прошлого года. Такие цифры приводит онлайн-сервис «Островок». По его данным, 84% туристов, летящих из России, в Баку в эти даты – одиночные путешественники и пары без детей.
0: Спорт.
1: Российские киберспортсмены установили уникальный рекорд. На чемпионате мира по игре Dota 2 команда из России заняли 4 первых строчки. Коллектив Team Spirit стал чемпионом мира в третий раз подряд, обыграв в финале другую российскую команду Team Vision. Лидеры соревнований разделили призовой фонд турнира The International, составляющий более 3 миллионов долларов. Также представители Team Spirit выиграли один из крупнейших турниров мира по игре в Counter-Strike.
0: Дороги.
1: В США автолюбитель дождался своей машины, угнанной 33 года назад. Причем его Chevrolet Chevelle 71 года выпуска оказался в идеальном состоянии. В американской Калифорнии полицейские остановили водителя для рутинной проверки документов и нашли несоответствие в ВИН-номере машины. Выяснилось, что та числится в угоне с 93 года. Кто именно пользовался автомобилем и где он хранился 3 десятилетия, правоохранители не сообщили. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Букет для учителя на 1 сентября обойдется в среднем в 3250 рублей. К такому выводу пришли аналитики маркетплейса FlowWow. По их прогнозам, цены на цветы к 1 сентября должны остаться на уровне средних августовских показателей, если не покупать букет в последний момент. В топе предпочтений – розы, хризантемы и альстромерии. При этом все чаще родители школьников выбирают не обычные букеты, а сладкие наборы, подарочные сертификаты и растения в горшках. Мир. Россияне вновь смогут получить вид на жительство в США. Американский суд признал незаконным и отменил президентский запрет на иммиграционные визы для граждан 75 стран. В списке ограничений были в том числе Россия, Белоруссия, Казахстан и так далее. Обладатели паспортов этих стран вновь смогут подавать заявления на иммиграционные визы. Напомню, выдачу таких документов американский Госдепартамент ограничил по указанию президентской администрации США с 21 января этого года. Туризм. Жители России массово отправятся в Азербайджан на гран-при «Формулы-1». Этап королевских гонок в Баку состоится с 24 по 26 сентября, и число бронирований на эти даты в 10 раз превысило спрос в тот же период прошлого года. Такие цифры приводит онлайн-сервис «Островок». По его данным, 84% туристов, летящих из России в Баку в эти даты, одиночные путешественники и пары без детей. Спорт. Российские киберспортсмены установили уникальный рекорд. На чемпионате мира по игре Dota 2 команда из России заняли 4 первых строчки. Коллектив Team Spirit стал чемпионом мира в третий раз подряд, обыграв в финале другую российскую команду Team Vision. Лидеры соревнований разделили призовой фонд турнира The International, составляющий более 3 миллионов долларов. Также представители Team Spirit выиграли один из крупнейших турниров мира по игре в Counter-Strike. Дороги. В США автолюбитель дождался своей машины, угнанной 33 года назад. Причем его Chevrolet Chevelle 71 года выпуска оказался в идеальном состоянии. В американской Калифорнии полицейские остановили водителя для рутинной проверки документов и нашли несоответствие в ВИН-номере машины. Выяснилось, что та числится в угоне с 93 года. Кто именно пользовался автомобилем и где он хранился 3 десятилетия, правоохранители не сообщили. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: На смену школьным звонкам придут популярные мелодии. В новом учебном году во всех регионах страны произведения современных и советских авторов будут включать в школах в начале и конце урока. В число композиций вошли «Дважды 2-4» и «Первоклашка» на музыку Владимира Шаинского, легендарная песня «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля, а также современная композиция «Песня первых» Дениса Майданова. Каждый месяц мелодии вместо звонков в школах будут посвящены определенной памятной дате.
0: Россия.
1: Все больше продавцов квартир на вторичном рынке предпочитают оставлять мебель новым владельцам. По данным Яндекс недвижимости в городах-миллионниках, каждое пятое объявление прямо указывает на наличие обстановки. Однако реальная доля таких объектов, по оценкам экспертов, может быть выше до 60%. Главными причинами эксперты называют подорожание ремонта и выход на рынок квартир, которые раньше сдавались в аренду.
0: Мир.
1: В Казахстане усиливают контроль за водителями в возрасте. С 25 августа водительские права автомобилистов старше 65 лет и водителей с инвалидностью будут автоматически приостанавливать, если в системе не окажется данных о прохождении медосмотра. Его нужно проходить каждые 2 года. Как отметило агентство «Интерфакс», это не новое требование, а усовершенствование механизма контроля. Ранее отсутствие медосмотра не отслеживалось автоматически.
0: Футбол.
1: Пятый тур чемпионата России выдался ярким. Московский «Спартак» впервые за 16 лет в сухую обыграл «Зенит». 2-0 счет ударом в свои ворота открыл игрок синебело-голубых Вильмар Бариос. Грозненский «Ахмат» разгромил Ростов 4-1. ЦСКА одержал волевую победу над «Локомотивом» 3-2, а Краснодар на выезде с минимальным счетом переиграл махачкалинское «Динамо». Красивейший гол ударом через себя забил бразилец Жубал. Кубанская команда осталась лидером футбольной премьер-лиги.
0: Дороги.
1: Автомобиль есть в 2 российских семьях из 3. По данным Росстата, в прошлом году на 100 домохозяйств в стране в среднем пришлось 68 машин. Всего этот показатель оказался выше 75 автомобилей. Популярность мотоциклов также выросла, хотя и осталась невысокой. На 100 семей в России в среднем приходится 2 байка. Росстат отметил, что в лидерах по автомобилизации находятся Приморский край, Карелия, Калининградская и Сахалинская области. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как отвернуть закисший болт самостоятельно и почему нужно греть автомобиль. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Меняем формат, греем машину и отворачиваем болт. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Формат автомобильных номеров предлагают изменить. С такой инициативой к премьер-министру обратилась целая группа депутатов. По их мнению, следует перейти от действующего формата с тремя буквами и тремя цифрами, комбинациями из четырех букв и двух цифр. Это позволит примерно на 20% увеличить количество возможных комбинаций для каждого региона. При этом менять порядок регистрации автомобилей не потребуется. Депутаты также предлагают разрешить автовладельцам за плату резервировать красивые комбинации номеров через госуслуги. Переходим к практике. Знаете, как отвернуть закисший болт? Ну, есть простой способ – отдать машину на СТО. Там дерганут посильнее, смажут грани головки, потом все спилят, высверлят и нарежут новую резьбу. Я это к чему? Те, кто поопытнее, вполне может вспомнить нормальный вариант. Все на самом деле просто. Рассказываю методику. Первое. Обстучать болт. Чем больше грязи отвалится в этот момент, тем лучше. Второе. Нагреть горелкой. Естественно, только если рядом нет какого-нибудь пластика. Третье. Обильно залить ВД-40 и подождать. Теперь берем шестигранный ключ. Только шестигранный, у нас сложный случай. И начинаем крутить. Теперь внимание, небольшая хитрость. Сначала давим в направлении на закручивание болта. А уже потом, когда болт хоть чуть-чуть пошел, крутим в обратную сторону. Все, наслаждаемся своей рукастостью. И напоследок маленький совет. Машину прогревать все-таки нужно. Даже современную и даже летом. Об этом говорят все эксперты. Все дело в том, что, несмотря на жаркую погоду, температура непрогретого мотора все равно ниже рабочей. С инженерной точки зрения, находящиеся в двигателе тепловые зазоры не сразу достигнут нужной величины. А это, знаете ли, износ сопрягаемых деталей, причем повышенный. И еще один момент. Моторное масло. Его вязкость при 20 градусах и при рабочей температуре двигателя – это, как говорится, две абсолютно разные вещи. Вязкость более холодного масла, естественно, выше. Соответственно, ко всяким трущимся поверхностям, парам трения, добраться ему становится тяжелее. В результате, опять же, имеем повышенный износ. Так что греем машину хотя бы минуту. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст «Дорожное радио». Вместе в пути.
0: «Запаска» – практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: плечо, он как я оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа, а листочек с березки упал, он как я оторвался от веток.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/. 0+.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Первая партия бензина из Турции прибудет в Россию до конца августа. Танкер, везущий 200 тысяч баррелей топлива, уже вышел из порта Мерсина и направляется в один из балтийских портов. Об этом сообщают аналитики S&P Global. По подсчетам платформы, это будет пятая по счету морская поставка бензина с июля. Ранее закупки топлива шли через Египет и Марокко. Напомню, что вице-премьер Александр Новак рассказал о том, что ввоз топлива – одна из мер по насыщению внутреннего рынка. Также часть нефтеперерабатывающих заводов возобновила работу после ремонтов, и ситуация с бензином должна улучшиться, спрогнозировал вице-премьер.
0: Россия.
1: Правительство продлило правила платного образования в России до 2032 года. Для студентов и их родителей это означает, что цена обучения по-прежнему не сможет меняться после подписания договора, за исключением индексации на уровень инфляции. Также платные услуги не могут заменять бюджетных мест в вузах. В России начала работу новая программа льготного лизинга морских и речных судов. Она поможет обновить пассажирский, грузовой и рыбопромысловый флот. Как рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, с 22 августа компании могут получить займы до 3 миллиардов рублей под 1 или 3% годовых на срок до 25 лет.
0: Мир.
1: Белоруссия введет безвизовый режим с Северной Кореей. Аналогично, белорусские граждане смогут без виз посещать КНДР. Соответствующее соглашение уже готово, осталось согласовать технические моменты. Документ о безвизовых поездках граждан двух стран может быть подписан в ближайшее время. Об этом в телеэфире рассказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Напомню, в минувшем марте в Пхеньяне побывал белорусский президент Александр Лукашенко.
0: Транспорт.
1: С 1 сентября автовокзалы и автостанции России смогут закрыть пункты питания и медкабинеты. Вместо медпункта достаточно будет аптечки. Это следует из соответствующего приказа Министерства транспорта. Документ вступит в силу с начала осени. Обязательными для всех автовокзалов останутся кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, а также камеры хранения. Требования к количеству таких помещений зависят от числа пассажиров. Сохранять свои требования к перронам с твердым покрытием, стоянкам для автобусов, системам громкой связи и информационным экраном на автостанциях. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки — это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают

0: гарантируют максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на топливном рынке страны держит под контролем правительство и лично премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы государства, до конца проблемы еще не устранены, но работа по их урегулированию уже идет, а оперативное реагирование обеспечивается при участии специальных комиссий. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что ремонт на нескольких российских нефтеперерабатывающих заводах завершен. Предприятия уже начали наращивать поставки, и в ближайшее время ожидается дальнейшее увеличение объемов бензина на внутренний рынок. Также для стабилизации снабжения власти планируют использовать импорт.
0: Россия.
1: Тем временем Министерство промышленности и торговли планирует ежегодно до конца 2030 года поставлять регионам не менее 5500 автобусов. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, производственные мощности российских предприятий по выпуску общественного транспорта сейчас значительно превышают потребности. Выпускается в 2-3 раза больше техники, чем требуется по текущим заказам. Алиханов отметил, что в перспективе основной объем загрузки предприятий будет обеспечивать программа развития городского электрического транспорта, рассчитанная до 2030 года. Она включает поставки троллейбусов, трамваев и электробусов. Одновременно для увеличения парка потребуется развивать сервисную, зарядную и эксплуатационную инфраструктуры. Меж тем, средняя розничная цена арбузов в России составила 46,5 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей. Это следует из данных Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%. Цена на дынь увеличилась менее значительно – на 26% за этот же период. Основными регионами производства бахчевых культур остаются Астраханская, Волгоградская, Оренбургская области, Краснодарский край и Ставропольский, а также Дагестан.
0: Транспорт.
1: Между тем, Минтранс подготовил новые правила техосмотра. Они должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Главное изменение для автомобилей, которые работают в такси. Операторы смогут проверять в реестре, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Также перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номера кузова, но и государственный номер, марку, модель и категорию автомобиля. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на топливном рынке страны держит под контролем правительство и лично премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы государства, до конца проблемы еще не устранены, но работа по их урегулированию уже идет, а оперативное реагирование обеспечивается при участии специальной комиссии. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что ремонт на нескольких российских нефтеперерабатывающих заводах завершен. Предприятия уже начали наращивать поставки, и в ближайшее время ожидается дальнейшее увеличение объемов бензина на внутренний рынок. Также для стабилизации снабжения власти планируют использовать импорт.
0: Россия.
1: Тем временем Министерство промышленности и торговли планирует ежегодно до конца 2030 года поставлять регионам не менее 5500 автобусов. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, производственные мощности российских предприятий по выпуску общественного транспорта сейчас значительно превышают потребности. Выпускается в 2-3 раза больше техники, чем требуется по текущим заказам. Алиханов отметил, что в перспективе основной объем загрузки предприятий будет обеспечивать программа развития городского электрического транспорта, рассчитанная до 2030 года. Она включает поставки троллейбусов, трамваев и электробусов. Одновременно для увеличения парка потребуется развивать сервисную, зарядную и эксплуатационную инфраструктуры. Меж тем, средняя розничная цена арбузов в России составила 46,5 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей. Это следует из данных Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%. Цена на дынь увеличилась менее значительно – на 26% за этот же период. Основными регионами производства бахчевых культур остаются Астраханская, Волгоградская, Оренбургская области, Краснодарский край и Ставропольский, а также Дагестан.
0: Транспорт.
1: Меж тем, Минтранс подготовил новые правила техосмотра. Они должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Главное изменение для автомобилей, которые работают в такси. Операторы смогут проверять в реестре, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Также перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номера кузова, но и государственный номер, марку, модель и категорию автомобиля. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

видишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений». Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «MoskvichDSM.ru». Реклама на ООО «ПД». Не оферта.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В Красноярском крае площадь лесных пожаров за выходные выросла более чем на 64 тысячи гектаров и составила почти 406 гектаров. Возгорание фиксируется в 4 округах, сообщает лесопожарный центр региона. Сейчас на территории края действует 129 лесных пожаров, при этом угрозы населенным пунктам нет. В Красноярском крае сохраняются высокие классы пожарной опасности. На севере края синоптики сегодня ожидают теплую погоду до плюс 25 градусов и порывы ветра до 11 метров в секунду.
0: Мир.
1: Тем временем, во втором квартале этого года мировые центральные банки заметно нарастили покупки золота. Объем закупок вырос на 62% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом сообщает Всемирный золотой совет. Лидером по пополнению резервов стала Польша. Ее Центробанк добавил в запасы 64 тонны золота. На втором месте Узбекистан, закупивший 32 тонны. Третью позицию занял Китай, который приобрел 25 тонн. Отмечается, что золото все чаще рассматривают как стратегический актив. При этом спрос на ювелирные изделия постепенно снижается. Участники рынка стремятся защитить свои сбережения в условиях неопределенности в мировой экономике.
0: Россия.
1: Между тем, Россия в этом году собрала 75 миллионов тонн пшеницы. Это примерно на 9 миллионов тонн больше, чем год назад. Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, рост обеспечила повышенная урожайность. Она увеличилась на 8%. По словам главы ведомства, Россия полностью обеспечит себя пшеницей, при этом общий сбор зерна в стране сейчас приближается к 100 миллионам тонн, а окончательные прогнозы по урожаю пока не опубликованы.
0: Транспорт.
1: По прогнозу Автостата, в августе авторынок России может снизиться на 5-10% из-за меньшего числа рабочих дней. В сегменте грузовиков продолжается спад, почти минус 5,5% за неделю и минус 18% год к году. Напомню, в июле авторынок достиг пика с начала года, 122 тысячи проданных легковых машин. Всего с начала года реализовано более 730 тысяч новых авто. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какие сказки расскажут на фестивале в Тюмени, как будут отдыхать участники фестиваля «Байкал Лайф» и какими специальными экскурсиями завершится лето в Греции. В новое «Путешествие с удовольствием» мы с вами отправимся совсем скоро, в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие сказки расскажут на фестивале в Тюмени, как будут отдыхать участники фестиваля «Байкал Лайф» и какими специальными экскурсиями завершится лето в Греции.
1: Поехали!
2: Цветной бульвар в Тюмени представит на этой неделе широкую палитру народных сказок. Их расскажут и покажут 29 августа, когда на бульвар пожалует публика, на фестиваль жили-были все народы. Под этим девизом гостям предложат спектакли по мотивам русских, татарских, чувашских, белорусских и казахских сказок. Те, кто помладше, получат дополнительную порцию удовольствия. У детей будут свои иммерсивные маршруты и творческие мастер-классы, а малыши до 5 лет получат отдельную развлекательную локацию. Как сообщает Интерфакс, на фестивале сказок народов России одна из сказок будет тюменской. Организаторы обещают фолк-балаганчик по мотивам легенды «Сестры», записанной в Тюменском уезде около 120 лет назад.
1: Добро пожаловать!
2: Байкал будет охвачен в ближайшие выходные творчеством. Всех, кто им увлечен, приглашают на базу отдыха «Ковчег Байкала» подле поселка Сахюрта напротив острова Ольхон, где на протяжении 3 дней будет проходить арт-фестиваль «Байкал Лайф». Организаторы постарались включить в программу праздника как можно больше развлечений самого разного характера. По сведениям журнала «Яндекс.Путешествия», музыкальная часть представлена концертами в стилях этно, фолк, джаз, рок-н-ролл и авторская песня, мастер-классы на любой вкус, йога и танцы, музыка, рукоделие, рисование. Будут даже научно-популярные лекции. Арт-фестиваль «Байкал Лайф» продлится с 28 по 30 августа.
1: Едем дальше.
2: В этот раз полюбившуюся туристам в Греции ежегодную акцию проведут 28 августа. Ждут ее с нетерпением, потому как это бесплатные экскурсии по археологическим достопримечательностям, проводящиеся после захода солнца в ночь августовского полнолуния. В последнюю пятницу августа солнце исчезнет за горизонтом в Греции в 19:58 по местному времени. В этом мгновении и начнется акция бесплатных экскурсий, которая охватит более 120 археологических объектов. Можно будет не только осмотреть храмы и древние города, но и посетить концерты.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «москвичдефисм.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат мелодии и произведения современных и советских авторов. По сведениям пресс-службы Минпросвещения, этими произведениями будут объявляться начало и конец уроков. Мелодии и песни будут меняться каждый месяц. В течение учебного года музыкальные подборки посвятят определенным памятным датам.

0: Атом. Этот проект получил название «Мелодии вместо звонков» и вводится во всех регионах.
1: Россия.
0: Роспотребнадзор призывает привиться от гриппа 4 категориям граждан – детям, пенсионерам, людям с тяжелыми хроническими заболеваниями и работникам сфер, где приходится регулярно контактировать с большим числом людей. Отмечается, что у первых 3 категорий высокий риск развития тяжелых осложнений после гриппа. Об этом сообщает РИА Новости. Следующей весной введут новый порядок аннулирования водительских прав. Они с 1 марта будущего года могут быть аннулированы автоматически при выявлении у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом, включая тяжелые психические расстройства. Сведения о диагнозах будут напрямую передаваться из систем Минздрава России в информационные базы ГИБДД. Получив данные о диагнозе, МВД попросит водителя пройти внеочередное медосвидетельствование в течение 3 месяцев. Если по итогам обследования диагноз подтвердится, водительское удостоверение тут же аннулируют.
1: Мир.
0: На парламентских выборах в Казахстане победила крупнейшая партия страны «Аделет». На первых в истории Казахстана выборах в однопалатный парламент эта партия набрала более 70%. Парламентские выборы состоялись в минувшее воскресенье.
1: Транспорт.
0: Знаки перемены информации и динамические информационные табло будут работать по новым стандартам. В частности, в новом ГОСТе будет прописан запрет на вывод на табло анимаций и мерцающих изображений. Знаки перемены информации должны быть видны на расстоянии 100 метров. Норматив для табло – 150 метров за городом и 100 в населенных пунктах. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат мелодии и произведения современных и советских авторов. По сведениям пресс-службы Минпросвещения, этими произведениями будут объявляться начало и конец уроков. Мелодии и песни будут меняться каждый месяц. В течение учебного года музыкальные подборки посвятят определенным памятным датам. Этот проект получил название «Мелодии вместо звонков» и вводится во всех регионах.
2: Россия.
1: Роспотребнадзор призывает привиться от гриппа четырем категориям граждан – детям, пенсионерам, людям с тяжелыми хроническими заболеваниями и работникам сфер, где приходится регулярно контактировать с большим числом людей. Отмечается, что у первых трех категорий высокий риск развития тяжелых осложнений после гриппа. Об этом сообщает РИА Новости. Следующей весной введут новый порядок аннулирования водительских прав. Они с 1 марта будущего года могут быть аннулированы автоматически при выявлении у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом, включая тяжелые психические расстройства. Сведения о диагнозах будут напрямую передаваться из систем Минздрава России в информационные базы ГИБДД. Получив данные о диагнозе, МВД попросит водителя пройти внеочередное медосвидетельствование в течение 3 месяцев. Если по итогам обследования диагноз подтвердится, водительское удостоверение тут же аннулируют.
2: Мир.
1: На парламентских выборах в Казахстане победила крупнейшая партия страны «Адилет». На первых в истории Казахстана выборах в однопалатный парламент эта партия набрала более 70%. Парламентские выборы состоялись в минувшее воскресенье.
2: Транспорт.
1: Знаки перемены информации и динамические информационные табло будут работать по новым стандартам. В частности, в новом ГОСТе будет прописан запрет на вывод на табло анимаций и мерцающих изображений. Знаки перемены информации должны быть видны на расстоянии 100 метров. Норматив для табло – 150 метров за городом и 100 в населенных пунктах. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 12+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
5: Дорожное радио.

0: новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Южная Корея отказалась передавать Украине ракеты для зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Это утверждает издание «Чосан Илбо». В то же время Британия планирует передать украинской стороне технологии для производства ракет «Скальп». На это указывает канцелярия британского премьера Энди Бернема. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва крайне негативно оценивает такие планы Лондона.
2: Мир.
1: Условия США по завершению конфликта Иран считает неприемлемыми. Как заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, Тегеран отвергает условия, которые Вашингтон называет «основой для завершения ближневосточного конфликта». Иран твердо настроен защищаться и не уступит давлению со стороны США. Отвечать за последствия своих действий должно государство, которое начало вооруженное противостояние, отметил иранский министр.
2: Россия.
1: В Думу внесли законопроект об обязательной 13-й зарплате бюджетникам. Эта инициатива распространяется на сотрудников государственных и муниципальных учреждений, в том числе работников здравоохранения, науки, образования и культуры. Авторы документа предлагают закрепить новую гарантию в Трудовом кодексе. Размер ежемесячной выплаты будет равен среднему месячному заработку, не меньше. Об этом пишет «Коммерсант». Букет цветов будет стоить в среднем к 1 сентября около 3200 рублей. При этом в первый день осени стоимость букетов может немного вырасти из-за повышенного спроса. Об этом сообщили опрошенные РИА Новости флористы. В числе самых популярных цветов – розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы.
2: Транспорт.
1: К оснащению автовокзалов и станций предъявят новые требования. Они вступят в силу с 1 сентября. Из перечня для обязательного оснащения уберут заведения общественного питания и пункты медицинской помощи. Вместо последних автовокзалам разрешат иметь только аптечку. Остается обязательным наличие билетных касс и автоматов, залов ожидания и комнат матери и ребенка. Это следует из приказа Минтранса. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Южная Корея отказалась передавать Украине ракеты для зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Это утверждает издание «Чосан Илбо». В то же время Британия планирует передать украинской стороне технологии для производства ракет «Скальп». На это указывает канцелярия британского премьера Энди Бернема. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва крайне негативно оценивает такие планы Лондона.
2: Мир.
1: Условия США по завершению конфликта Иран считает неприемлемыми. Как заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, Тегеран отвергает условия, которые Вашингтон называет «основой для завершения ближневосточного конфликта». Иран твердо настроен защищаться и не уступит давлению со стороны США. Отвечать за последствия своих действий должно государство, которое начало вооруженное противостояние, отметил иранский министр.
2: Россия.
1: В Думу внесли законопроект об обязательной 13-й зарплате бюджетникам. Эта инициатива распространяется на сотрудников государственных и муниципальных учреждений, в том числе работников здравоохранения, науки, образования и культуры. Авторы документа предлагают закрепить новую гарантию в Трудовом кодексе. Размер ежемесячной выплаты будет равен среднему месячному заработку, не меньше. Об этом пишет «Коммерсант». Букет цветов будет стоить в среднем к 1 сентября около 3200 рублей. При этом в первый день осени стоимость букетов может немного вырасти из-за повышенного спроса. Об этом сообщили опрошенные РИА Новости флористы. В числе самых популярных цветов – розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы.
2: Транспорт.
1: К оснащению автовокзалов и станций предъявят новые требования. Они вступят в силу с 1 сентября. Из перечня для обязательного оснащения уберут заведения общественного питания и пункты медицинской помощи. Вместо последних автовокзалам разрешат иметь только аптечку. Остается обязательным наличие билетных касс и автоматов, залов ожидания и комнат матери и ребенка. Это следует из приказа Минтранса. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Найдите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США уверены, что Иран понес значительные потери. Вашингтон, начав экономическую кампанию против Тегерана, считает, что вступает в финальную стадию конфликта с Исламской Республикой. Соответствующее заявление сделал глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, это крупнейшее финансовое наступление, когда-либо развернутое против противника. Об этом сообщает издание Financial Times.
2: Мир.
1: Опросы во Франции показывают большие шансы Марин Ле Пен стать следующим президентом страны. По итогам опроса Талона Харрис Интерактив, лидера фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции получила до 38% голосов, больше, чем любой другой возможный кандидат на пост президента. Президентские выборы во Франции состоятся в апреле будущего года. Международная шахматная федерация не допустила россиян до Всемирной шахматной олимпиады. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

0: Шахматная олимпиада пройдет в Самарканде во второй половине сентября. Для россиян это будет уже третий подряд пропущенный турнир. Шахматисты также не выступали на олимпиадах 22 и 24 годов. В скором будущем большинство профессий станут гибридными на стыке технологий и общения с людьми. Об этом заявили большинство опрошенных россиян, прогнозируя такой ход событий в ближайшие 5-10 лет. Как говорится в результатах исследований компании «Авито Работа», специалистам потребуется сочетать технологическую грамотность и развитые навыки общения. Самые сильные ассоциации с профессиями будущего у опрошенных связаны с технологиями. Транспорт. В Казахстане некоторое время назад запустили единую цифровую систему, следящую за состоянием дорог. Система фиксирует текущее состояние трассы и с помощью искусственного интеллекта прогнозирует необходимость ремонта. Учитывается история проведенных работ и количество обращений граждан по отдельным участкам. Тем самым формируется общая картина состояния дорог. Об этом пишет «Российская газета». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.
2: Я спросил тебя...

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США уверены, что Иран понес значительные потери. Вашингтон, начав экономическую кампанию против Тегерана, считает, что вступает в финальную стадию конфликта с Исламской Республикой. Соответствующее заявление сделал глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, это крупнейшее финансовое наступление, когда-либо развернутое против противника. Об этом сообщает издание Financial Times.
2: Мир.
1: Опросы во Франции показывают большие шансы Марин Ле Пен стать следующим президентом страны. По итогам опроса Талона Харрис Интерактив, лидера фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции получила до 38% голосов, больше, чем любой другой возможный кандидат на пост президента. Президентские выборы во Франции состоятся в апреле будущего года. Международная шахматная федерация не допустила россиян до Всемирной шахматной олимпиады. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Шахматная олимпиада пройдет в Самарканде во второй половине сентября. Для россиян это будет уже третий подряд пропущенный турнир. Шахматисты также не выступали на олимпиадах 22 и 24 годов. В скором будущем

0: Большинство профессий станут гибридными на стыке технологий и общения с людьми. Об этом заявили большинство опрошенных россиян, прогнозируя такой ход событий в ближайшие 5-10 лет. Как говорится в результатах исследований компании «Авито Работа», специалистам потребуется сочетать технологическую грамотность и развитые навыки общения. Самые сильные ассоциации с профессиями будущего у опрошенных связаны с технологиями. Транспорт. В Казахстане некоторое время назад запустили единую цифровую систему, следящую за состоянием дорог. Система фиксирует текущее состояние трассы и с помощью искусственного интеллекта прогнозирует необходимость ремонта. Учитывается история проведенных работ и количество обращений граждан по отдельным участкам. Тем самым формируется общая картина состояния дорог. Об этом пишет «Российская газета». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: шоу выходного дня. «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. «Пять звезд». Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-031-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Да что заработали?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Визит в Москву главы дипломатической службы Ватикана может принести перемены в переговорном процессе по Украине. Такое заявление сделал член Думского комитета по международным делам Алексей Чепа. У Ватикана всегда была более реалистичная позиция по отношению к России, поэтому визит пройдет продуктивно, отметил депутат. Визит Пола Ричарда Галлахера в Москву продлится с 24 по 28 августа.
2: Россия.
1: Минэкономразвитие готово рассмотреть меры поддержки озон и селлеров, пострадавших при атаках беспилотников. Меры разработают при условии поступления соответствующего обращения от маркетплейса. Тем временем в Минфине предложили помочь предпринимателям, чей бизнес пострадал от атак на склады Wildberries. Им могут дать отсрочку по налогам. В деле об инциденте в аэропорту Лейпцига возможен украинский след. Это допускают правоохранители Германии, но не афишируют этого. О чем говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки России. Напомню, в начале августа в аэропорту был обнаружен дрон со взрывчаткой на стоянке украинских транспортных самолетов. Вскоре в Германии обвинили во всем Россию. 4 профессии войдут в число самых востребованных в перспективе ближайших 5 лет. Это сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотников. Такое мнение выразил глава Минтруда Антон Котяков. По словам министра, в условиях сохраняющегося спроса важно популяризировать среди молодежи рабочие профессии.
2: Транспорт.
1: Яндекс.Карты теперь показывают свободные прокатные самокаты и велосипеды. Новая возможность доступна более чем в 100 городах. На интерактивных картах отображаются свободные самокаты и велосипеды сервисов Яндекс.Го, Юрент и Велобайк. Надо только открыть соответствующий слой или построить маршрут. В Яндекс.Картах уже можно строить маршруты для поездок на велосипедах и самокатах. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Визит в Москву главы дипломатической службы Ватикана может принести перемены в переговорном процессе по Украине. Такое заявление сделал член Думского комитета по международным делам Алексей Чепа. У Ватикана всегда была более реалистичная позиция по отношению к России, поэтому визит пройдет продуктивно, отметил

0: депутат. Визит Пола Ричарда Галлахера в Москву продлится с 24 по 28 августа.
1: Россия.
0: Минэкономразвитие готово рассмотреть меры поддержки «Озон» и «Селлеров», пострадавших при атаках беспилотников. Меры разработают при условии поступления соответствующего обращения от маркетплейса. Тем временем в Минфине предложили помочь предпринимателям, чей бизнес пострадал от атак на склады «Wildberries». Им могут дать отсрочку по налогам. В деле об инциденте в аэропорту Лейпцига возможен украинский след. Это допускают правоохранители Германии, но не афишируют этого. О чем говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки России. Напомню, в начале августа в аэропорту был обнаружен дрон со взрывчаткой на стоянке украинских транспортных самолетов. Вскоре в Германии обвинили во всем Россию. Четыре профессии войдут в число самых востребованных в перспективе ближайших 5 лет. Это сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотников. Такое мнение выразил глава Минтруда Антон Котяков. По словам министра, в условиях сохраняющегося спроса важно популяризировать среди молодежи рабочие профессии.
1: Транспорт.
0: Яндекс.Карты теперь показывают свободные прокатные самокаты и велосипеды. Новая возможность доступна более чем в 100 городах. На интерактивных картах отображаются свободные самокаты и велосипеды сервисов Яндекс.Го, Юрент и Велобайк. Надо только открыть соответствующий слой или построить маршрут. В Яндекс.Картах уже можно строить маршруты для поездок на велосипедах и самокатах. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Да что
7: заработали? Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
11: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов.

0: 74 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
1: В ленте.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rule/0+.
5: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5. С вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США примут меры в отношении стран, покупающих и перевозящих иранскую нефть. Эти государства должны готовиться к изоляции. Такое заявление сделал американский министр финансов Скотт Бессент. Он подчеркнул, что уделом сохраняющих связи с Ираном стран станет отказ от любых путей к устойчивому развитию. Об этом сообщает газета Financial Times.
0: Мир.
1: Выборы в парламент Казахстана носили свободный и честный характер. Они проходили в абсолютно прозрачных условиях. Легитимность этого выбора ни у кого не вызывает сомнений. Об этом заявил директор 3-го департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. Дипломат особо отметил, что предвыборную кампанию в Казахстане вели на казахском и русском языках. Еще одна страна планирует запретить для детей соцсети. Соответствующий закон планируют внести в парламент Новой Зеландии. Такое заявление сделал премьер-министр страны Кристофер Лаксон. Соцсети хотят запретить здесь детям до 16 лет. Такой запрет с декабря прошлого года действует в соседней Австралии. Добавлю, такое ограничение введено в Бразилии, Индонезии, Малайзии и некоторых других странах. За год отдых в Сочи на бархатный сезон стал дешевле на 10-15%. Средняя загрузка местных отелей в этот период составляет 60-65%. По отдельным объектам дисконт на бархатный сезон достигает 35-40%. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.
0: Транспорт.
1: Пожилым водителям в Италии предъявят более жесткие требования. Согласно опубликованным в прессе документам, автомобилистам старше 85 лет запретят ездить по автомагистралям, а допустимый уровень алкоголя в крови таких водителей станет нулевым. Кроме того, собираются ввести ограничения на поездки на расстояние более 100 километров от места жительства. По данным местных медиа, количество водителей старше 80 лет в Италии достигло уже миллиона человек. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США примут меры в отношении стран, покупающих и перевозящих иранскую нефть. Эти государства должны готовиться к изоляции. Такое заявление сделал американский министр финансов Скотт Бессент. Он подчеркнул, что уделом сохраняющих связи с Ираном стран станет отказ от любых путей к устойчивому развитию. Об этом сообщает газета Financial Times.
0: Мир.
1: Выборы в парламент Казахстана носили свободный и честный характер. Они проходили в абсолютно прозрачных условиях. Легитимность этого выбора ни у кого не вызывает сомнений. Об этом заявил директор 3-го департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. Дипломат особо отметил, что предвыборную кампанию в Казахстане вели на казахском и русском языках. Еще одна страна планирует запретить для детей соцсети. Соответствующий закон планируют внести в парламент Новой Зеландии. Такое заявление сделал премьер-министр страны Кристофер Лаксон. Соцсети хотят запретить здесь детям до 16 лет. Такой запрет с декабря прошлого года действует в соседней Австралии. Добавлю, такое ограничение введено в Бразилии, Индонезии, Малайзии и некоторых других странах. За год отдых в Сочи на бархатный сезон стал дешевле на 10-15%. Средняя загрузка местных отелей в этот период составляет 60-65%. По отдельным объектам дисконт на бархатный сезон достигает 35-40%. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.
0: Транспорт.
1: Пожилым водителям в Италии предъявят более жесткие требования. Согласно опубликованным в прессе документам, автомобилистам старше 85 лет запретят ездить по автомагистралям, а допустимый уровень алкоголя в крови таких водителей станет нулевым. Кроме того, собираются ввести ограничения на поездки на расстоянии более 100 километров от места жительства. По данным местных медиа, количество водителей старше 80 лет в Италии достигло уже миллиона человек. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «5 звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 12+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Да ш**ли.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Ашанимся. Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм по покупательной цене всего за 179.99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дорожное радио.

0: допоем.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Дорожное радио. Хочу передать привет своей дочери, Лебедевой Веронике Александровне. Вероника, желаю тебе здоровья, счастья, и пусть все твои мечты сбудутся. Поставьте, пожалуйста, песню Мурата Насырова «Я — это ты».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. День рождения у главного врача санатория Галины Ивановны. Любит она слушать Ярослава Евдокимова, «Колодец». Спасибо, Дорожное радио. Семья Шабуниных.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою любимую и дорогую бабушку с 80-летием. Бабуля, хочу сказать тебе спасибо, что ты есть. Спасибо за твою заботу и любовь. Мы тебя очень сильно любим. Хотим пожелать тебе здоровья, хорошего настроения и только приятных моментов. Твоя семья. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорожное радио! Передаю привет своему другу Данилу. Хочу заказать ему песню «Михаил Боярский. Спасибо, родная».
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотим передать привет нашему начальнику. Поставьте, пожалуйста, песню Татьяны Булановой «Не плачь». Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передайте, пожалуйста, песню Юрия Шатунова для моей внучки Амины. Она его очень любит. Буду вам очень признательна.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Приветствую, Дорожное радио. Хочу поздравить свою жену с днем рождения и прошу поставить песню группы «Лесоповал. Я куплю тебе дом».

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой самому

Анна Деревянкина, и меня с годовщиной свадьбы. Милый мой любимый, больше 30 лет мы вместе, и я очень рада, что у нас есть сын и дочь. Дай Бог, чтобы мы прожили с тобой еще долго и счастливо. Люблю тебя, и все, что связано с тобой, всегда очень, очень дорого мне. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Передайте привет всем коллегам и пожелайте им успешного дня. А также поздравьте заместителя начальника дирекции продаж. С днем рождения. Да ну!

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Передаю привет своим замечательным друзьям Юрию и Ольге, а также Наталье и Виктору. Включите, пожалуйста, для моих друзей песню Александра Маршала «Ты есть». Ну и, конечно, передаем привет замечательной женщине Валентине Николаевне. Спасибо ей за ее чудесные стихи. До свидания, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хочу пожелать всем радиослушателям хорошего дня, отличного настроения, а также всем участникам СВО, чтобы скорее вернулись домой здоровыми. Поставьте, пожалуйста, песню «Шамана» «Живой». Спасибо.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Вечера.

0: 12+.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мяфер».
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
8: Дорожное радио. Передаю привет всему городу Санкт-Петербург и прошу вас поставить песню Дмитрия Василевского «Созвездие рыб». Спасибо.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своей любимой сестренке. Поставьте, пожалуйста, песню «На море белый песок». Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Меняем формат, греем машину и отворачиваем болт. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Формат автомобильных номеров предлагают изменить. С такой инициативой к премьер-министру обратилась целая группа депутатов. По их мнению, следует перейти от действующего формата с тремя буквами и тремя цифрами, комбинациями из четырех букв и двух цифр. Это позволит примерно на 20% увеличить количество возможных комбинаций для каждого региона. При этом менять порядок регистрации автомобилей не потребуется. Депутаты также предлагают разрешить автовладельцам за плату резервировать красивые комбинации номеров через госуслуги. Переходим к практике. Знаете, как отвернуть закисший болт? Ну, есть простой способ – отдать машину на СТО. Там дерганут посильнее, смажут грани головки, потом все спилят, высверлят и нарежут новую резьбу. Я это к чему? Те, кто поопытнее, вполне может вспомнить нормальный вариант. Все на самом деле просто. Рассказываю методику. Первое. Обстучать болт. Чем больше грязи отвалится в этот момент, тем лучше. Второе. Нагреть горелкой. Естественно, только если рядом нет какого-нибудь пластика. Третье. Обильно залить ВД-40 и подождать. Теперь берем шестигранный ключ. Только шестигранный, у нас сложный случай. И начинаем крутить. Теперь внимание, небольшая хитрость. Сначала давим в направлении на закручивание болта. А уже потом, когда болт хоть чуть-чуть пошел, крутим в обратную сторону. Все, наслаждаемся своей рукастостью. И напоследок маленький совет. Машину прогревать все-таки нужно. Даже современную и даже летом. Об этом говорят все эксперты. Все дело в том, что, несмотря на жаркую погоду, температура непрогретого мотора все равно ниже рабочей. С инженерной точки зрения, находящиеся в двигателе тепловые зазоры не сразу достигнут нужной величины. А это, знаете ли, износ сопрягаемых деталей, причем повышенный. И еще один момент. Моторное масло. Его вязкость при 20 градусах и при рабочей температуре двигателя – это, как говорится, две абсолютно разные вещи. Вязкость более холодного масла, естественно, выше. Соответственно, ко всяким трущимся поверхностям, парам трения, добраться ему становится тяжелее. В результате, опять же, имеем повышенный износ. Так что греем машину хотя бы минуту. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст «Дорожное радио». Вместе в пути.
0: «Запаска» – практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Объекты критической инфраструктуры, не защищаемые владельцами от беспилотников, могут перейти под временное управление государства. Такой закон подписал президент Владимир Путин. У временного управляющего будут полномочия собственника имущества, ценных бумаг, имущественных прав и долей в уставном капитале, за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Мера будет применяться в отношении всего или части конкретного объекта.
2: Россия.
1: Банкам дают полгода на внедрение платежей с единым QR-кодом. Закон об обязательном внедрении и использовании банками такого кода вступает в силу 1 сентября этого года. До 1 марта 2027 Центробанк не будет применять санкции в отношении банков без единого QR-кода. Напомню, единый платежный код позволяет принимать платежи через сервисы оплаты банков, сервис быстрых платежей, сервисы рассрочки. В дальнейшем сюда включат и цифровой рубль. Россия и Украина провели обмен пленными на территории Белоруссии. В Россию из плена вернулись 10 военных, Киеву передали 10 граждан Украины. Об этом 24 августа сообщил телеканал «Первый информационный». До этого Москва и Киев провели обмен пленными 19 августа. Германия будет вербовать геймеров для работы против России. Как утверждает «Телеграф», чтобы набрать сотрудников, агенты Федеральной разведывательной службы Германии посетят фестиваль видеоигр Gamescom 2026. Представители службы рассказали, что навыки любителей видеоигр нужны им для противодействия российским хакерам. Немецкая разведка даже разработала игру для будущих сотрудников.
2: Транспорт.
1: Динамические информационные табло и знаки переменной информации получат обновленный ГОСТ. В нем пропишут запрет на вывод на табло анимаций и мерцающих изображений. Экраны нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями и опорами освещения. Прежние требования к работе названных знаков и табло носят разрозненный характер. Теперь их приведут к общему знаменателю. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Вечер.

0: 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой самому

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительны в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
1: Дорожная.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик, вжик. Уноси готовенького. Вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, жи, жи, жи, уноси готовенького.

сражаться с этими людьми. Мне померит с собой силой, мне померит с собой силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

0: Дорожное радио представляет новая песня Мэри Рэй. Моя любовь.
1: Когда с тобой расстались.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Южная Корея отказалась передавать Украине ракеты для зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Это утверждает издание «Чосан Илбо». В то же время Британия планирует передать украинской стороне технологии для производства ракет «Скальп». На это указывает канцелярия британского премьера Энди Бернема. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва крайне негативно оценивает такие планы Лондона.
2: Мир.
1: Условия США по завершению конфликта Иран считает неприемлемыми. Как заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, Тегеран отвергает условия, которые Вашингтон называет «основой для завершения ближневосточного конфликта». Иран твердо настроен защищаться и не уступит давлению со стороны США. Отвечать за последствия своих действий должно государство, которое начало вооруженное противостояние, отметил иранский министр.
2: Россия.
1: В Думу внесли законопроект об обязательной 13-й зарплате бюджетникам. Эта инициатива распространяется на сотрудников государственных и муниципальных учреждений, в том числе работников здравоохранения, науки, образования и культуры. Авторы документа предлагают закрепить новую гарантию в Трудовом кодексе. Размер ежемесячной выплаты будет равен среднему месячному заработку, не меньше. Об этом пишет «Коммерсант». Букет цветов будет стоить в среднем к 1 сентября около 3200 рублей. При этом в первый день осени стоимость букетов может немного вырасти из-за повышенного спроса. Об этом сообщили опрошенные РИА Новости флористы. В числе самых популярных цветов – розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы.
2: Транспорт.
1: К оснащению автовокзалов и станций предъявят новые требования. Они вступят в силу с 1 сентября. Из перечня для обязательного оснащения уберут заведения общественного питания и пункты медицинской помощи. Вместо последних автовокзалам разрешат иметь только аптечку. Остается обязательным наличие билетных касс и автоматов, залов ожидания и комнат матери и ребенка. Это следует из приказа Минтранса. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

0: на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Южная Корея отказалась передавать Украине ракеты для зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Это утверждает издание «Чосан Илбо». В то же время Британия планирует передать украинской стороне технологии для производства ракет «Скальп». На это указывает канцелярия британского премьера Энди Бернема. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва крайне негативно оценивает такие планы Лондона.
2: Мир.
1: Условия США по завершению конфликта Иран считает неприемлемыми. Как заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, Тегеран отвергает условия, которые Вашингтон называет «основой для завершения ближневосточного конфликта». Иран твердо настроен защищаться и не уступит давлению со стороны США. Отвечать за последствия своих действий должно государство, которое начало вооруженное противостояние, отметил иранский министр.
2: Россия.
1: В Думу внесли законопроект об обязательной 13-й зарплате бюджетникам. Эта инициатива распространяется на сотрудников государственных и муниципальных учреждений, в том числе работников здравоохранения, науки, образования и культуры. Авторы документа предлагают закрепить новую гарантию в Трудовом кодексе. Размер ежемесячной выплаты будет равен среднему месячному заработку, не меньше. Об этом пишет «Коммерсант». Букет цветов будет стоить в среднем к 1 сентября около 3200 рублей. При этом в первый день осени стоимость букетов может немного вырасти из-за повышенного спроса. Об этом сообщили опрошенные РИА Новости флористы. В числе самых популярных цветов – розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы.
2: Транспорт.
1: К оснащению автовокзалов и станций предъявят новые требования. Они вступят в силу с 1 сентября. Из перечня для обязательного оснащения уберут заведения общественного питания и пункты медицинской помощи. Вместо последних автовокзалам разрешат иметь только аптечку. Остается обязательным наличие билетных касс и автоматов, залов ожидания и комнат матери и ребенка. Это следует из приказа Минтранса. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Меняем формат, греем машину и отворачиваем болт. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Формат автомобильных номеров предлагают изменить. С такой инициативой к премьер-министру обратилась целая группа депутатов. По их мнению, следует перейти от действующего формата с тремя буквами и тремя цифрами

0: Естественно, только если рядом нет какого-нибудь пластика. Третье. Обильно залить ВД-40 и подождать. Теперь берем шестигранный ключ. Только шестигранный, у нас сложный случай. И начинаем крутить. Теперь внимание, небольшая хитрость. Сначала давим в направлении на закручивание болта. А уже потом, когда болт хоть чуть-чуть пошел, крутим в обратную сторону. Все, наслаждаемся своей рукастостью. И напоследок маленький совет. Машину прогревать все-таки нужно. Даже современную и даже летом. Об этом говорят все эксперты. Все дело в том, что, несмотря на жаркую погоду, температура непрогретого мотора все равно ниже рабочей. С инженерной точки зрения, находящиеся в двигателе тепловые зазоры не сразу достигнут нужной величины. А это, знаете ли, износ сопрягаемых деталей, причем повышенный. И еще один момент. Моторное масло. Его вязкость при 20 градусах и при рабочей температуре двигателя – это, как говорится, две абсолютно разные вещи. Вязкость более холодного масла, естественно, выше. Соответственно, ко всяким трущимся поверхностям, парам трения, добраться ему становится тяжелее. В результате, опять же, имеем повышенный износ. Так что греем машину хотя бы минуту. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: «Запаска» – практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Визит в Москву главы дипломатической службы Ватикана может принести перемены в переговорном процессе по Украине. Такое заявление сделал член Думского комитета по международным делам Алексей Чепа. У Ватикана всегда была более